2 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 14 до 19 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Твоя реклама.
1: Тысяча фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

2 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 14 до 19 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Сегодня штучные веки доступны каждой сучасной женщине. А техники нарощивания находятся на пику популярности. Вейчики выглядят максимально натурально. Яны подвергаются шматликим доследованиям и обовязковой сертификации. Але откуль пошла мода на такие веки? Доведаемся у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. У 1927 годе зараз уже усім вядомы Макс Фактор працаваў галомным визажистом мюзикла «Чикаго» и придумал первые у свете накладные вейки. Яны были призначены для актрисы Филлис Хейли, якая выканала ролю Рокси. Мюзикл мел оглушальный поспех, а публика была у захаплені ад выразнага погляду актрисы. Тады махрук прикрапляли до ниток и аккуратно мацавали до верхняга веку. Але вейки выглядали ненатурально. Термин ношения был минимальным, да и послуха каштавала дорого. Яе могли себе дозволить только кинозорки.
0: Мода на мове.
1: У 50-х нитки изменил пластик, а ручную працу – фабричный конвейер. Тогда накладные вейки стали доступны любой женщине. С момента створения первых штучных вейчиков технология их нарощивания что год удосканальвалася. У вынику яны отримали больше натуральный выгляд. У початку 21-го стагодия у Японии была створена новая технология – пучковое нарощивание. Кожная вейка была собрана у пучок и при допомозе специального геля мацавалася на повека. Позднее з'явилася новая методика, якая зробила саправдный фурор – повейка. Вейковое нарощивание. Вейчики стали вельми подобные до натуральных. Особливость ноу-хау – кожная вейка мацуется поштучно до верхнего века при допомозе специального клею. Что будет завтра с вейковой модой? Предсказать тяжко. Пригожость – страшная сила. И на проконцы не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: know you should take it off.
1: Второго мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 14 до 19 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
1: Техно-джунгли.
2: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
3: Новости искусственного интеллекта.
4: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
4: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включай радио «Гомель ФМ».

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
4: И стань частью нашей команды.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. 90-е годы прошлого века хоть и носят статус лихих, но для многих были самым счастливым временем в жизни. Именно в то время появился легендарнейший «Тетрис». Идея игры заключалась, да и сейчас заключается в том, чтобы успеть разместить падающие сверху экрана геометрические фигурки в одну линию. История создания «Тетриса» очень интересная. Его придумал российский программист Алексей Пажетнов в 1984 году. Идея пришла к нему после знакомства с американской игрой «Пентамино». Ее правила довольно простые. Из отдельных маленьких фигурок, каждая из которых состоит из 5 одинаковых квадратов, соединенных между собой, нужно сложить одну большую. Алексей решил создать виртуальный вариант пентамино. Но в то время компьютерных мощностей было недостаточно, и пришлось игру делать по принципу тетрамино. То есть фигуры состояли не из 5 квадратов, как первоначально задумывалось, а из 4. Это и легло в основу названия игры «Тетрис».
0: Олдскулы свело.
2: Первое время у «Тетриса» было 3 расцветки – белый, серый и черный. А вот кнопки на всех игровых приборах были желтыми. Одна была большая, левее располагались 3 поменьше, и сверху еще 3 совсем маленькие кнопочки. На «Тетрисе» было написано, что он содержит в себе 999 игр, но по факту их в нем было штук 5. Гонки, змейка, сам «Тетрис», танки и арканоид. Остальное – модификации и повышение уровней. Преимуществом игры было то, что ее можно было брать с собой везде. Главное – отключить звук, и можно даже в школе под партой поиграть. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Второго мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 14 до 19 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: удовольствием.
1: Музыка твоей

0: Гомеле 9 часов.
1: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
2: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
1: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
0: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00. Go!

0: Твоя реклама.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Второго мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 14 до 19 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тело. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне ознакомился с перспективами отечественного тракторостроения. В Минском районе главе государства показали экспериментальную энергонасыщенную модель мощностью 542 лошадиные силы. Машина уже проходит испытания и совсем скоро пойдет в серию. Обсудили качество техники, культуру земледелия и надежное гарантийное обслуживание. За минувшие сутки в милицию поступило около 350 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 37 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается. 20-й Гомельский экономический форум пройдет в городе Надсожем с 21 по 22 мая. Участники юбилейного мероприятия смогут ознакомиться с экономическим потенциалом региона, принять участие в работе стратегических сессий, найти надежных партнеров и заключить взаимовыгодные контракты. Деловая программа посвящена ключевым вопросам развития Гомельской области в сфере промышленности, экспорта инноваций и инвестиций, работы малого и среднего бизнеса, а также туризма. Советский район города Гомеля занесен на доску почета Гомельской области по итогам работы за 2025 год. Это заслуженное признание вклада района в социально-экономическое развитие региона, достигнутых показателей в сфере благоустройства, поддержки предпринимательства, социальной политики и других ключевых направлениях. Награда стала подтверждением слаженной работы администрации района, предприятий, организаций и активной гражданской позиции жителей. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17, телефон 029 395.

0: 22-42.
1: Передаем утренний выпуск последних известий.
2: Гомель-ФМ – это радио.
3: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
2: Радио – это звук.
4: Доброе утро, дорогие друзья.
5: Дорогие друзья.
2: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
6: И стань частью нашей команды.

0: Моя реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции с

0: дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Второго мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 14 до 19 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Пандемия ускорила эру бесконтактных услуг, но даже дроны не решали проблему последние мили – доставки до двери в густонаселенных городах. Ответ пришел из Бостона, где стартап Autonomy создал робота Autobot – автономного курьера, способного пробираться через толпу, лестницы и даже снежные заносы. Робот размером с чемодан, оснащен лидарами, 6 камерами с обзором 360 градусов и мозгом на базе NVIDIA Jetson. Он строит 3D-карту местности в реальном времени, распознает 200 типов препятствий от детских игрушек до внезапно открывающихся дверей. Внутри термоконтейнеры с искусственным интеллектом, который контролирует температуру. Пицца останется горячей, а мороженое не растает даже в 30-градусную жару.
0: Техно-джунгли.
1: А если его украдут, это вполне резонный вопрос. Корпус Autobot имеет GPS-трекер, датчики вскрытия и встроенную камеру с потоковой трансляцией. При попытке кражи робот блокирует колеса и включает сирену. Сейчас около 500 таких устройств работают в Нью-Йорке и Токио, доставляя заказы со скоростью 7 км в час. Компания прогнозирует, к 2027 году 40% городских доставок будут выполнять роботы, сократив пробки и выхлопы на 15%. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: У нас рекламируются все.
1: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
2: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. 7 мая во всех учреждениях общего среднего образования пройдет единый урок, посвященный Дню Победы. Учащиеся и педагоги будут говорить о том, почему Великая Победа священна и почему сохранять объективную память о Великой Победе – это честь и ответственность. В год белорусской женщины особый акцент будет сделан на вкладе белорусских женщин в Великую Победу. Купальный сезон официально стартовал по всей стране. Несмотря на старт сезона, температура воды в водоемах остается еще слишком низкой для купания. Спасатели настоятельно рекомендуют подождать устойчивого тепла и не рисковать своей жизнью и здоровьем. Правила поведения у воды остаются прежними – выбирать для отдыха только специально оборудованные места и не оставлять детей без присмотра. Берегите себя. На пожаре в Гомеле работники МЧС спасли пенсионерку. Накануне днем спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме по улице Камышовой. По прибытии подразделения МЧС к месту вызова наблюдался дым из окна домовладения. При проведении разведки работники МЧС обнаружили, вынесли на улицу и передали медикам хозяйку. Пожилая женщина госпитализирована. Спасатели ликвидировали пожар. В областном центре прошел Гомельский марафон. Для забега были предоставлены три дистанции. Классическая 42 километра в 195 метров, а также 10,5 километров. Что касается возрастных требований, то спортсмены от 12 лет стартовали на самой короткой дистанции – от 16 на 10 километров. На марафонскую вышли бегуны от 18 лет. Участие приняли более 600 человек. И к новостям партнера – финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону 8029-716-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных.
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на leader.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Опронайся, одень необуток мясовых вытворцев, готуй из мясовых продуктов, транслюй, слухай белорусскую музыку, читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Если пересмотреть старые фотоальбомы своих родителей и знакомых, можно прийти к выводу, что одежда в 80-х и 90-х была еще более-менее. Что-то можно было и сегодня бы надеть, к примеру, спортивные костюмы или широкие джинсовые штаны. Вполне современно смотрятся. А вот прически хоть стой, хоть падай.
0: Олдскулы свело.
2: Была такая вещь, как химия. Я сейчас не про C2H5OH, но на волосы локон действовал так же, как спирт на печень. Мода на кудряшки волосы зародилась в Советском Союзе еще в 70-х годах. Интерес к такой прическе не угасал до середины 90-х годов. Дамы хотели подражать актрисам с пышными волосами. Только вспомните, как красиво откидывала волосы Вероника Кастро в сериале «Богатые тоже плачут». Единственным средством создать кудри в советские годы была химия или перманент. Пройти процедуру можно было в парикмахерской или дома, если удавалось достать необходимый состав и специальные бигуди.
0: Олдскулы свело.
2: Перманент делали поэтапно. Сначала волосы наматывали на длинные коклюшки и фиксировали резинками. Потом обрабатывали косметическим средством локон. Следующий шаг – наносился фиксаж. В целом, это была долгая и небезопасная процедура. А запах оставлял желать лучшего. Часто парикмахеры снимали бигуди вместе с большими прядями волос клиента. Химия губила волосы, делала их безжизненными. А еще за такой прической было тяжело ухаживать в быту. Не успел с утра уложить, значит, будешь ходить как облезлая кошка до вечера. Зато химия держалась от 3 до 6 месяцев и была очень модной. На что не пойдешь ради красоты. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-древ.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Второго мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 14 до 19 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Компания Colgate удивила мир, выпустив щетку Smart Electronic Toothbrush E1, которая учится чистить зубы за вас. Встроенный искусственный интеллект анализирует 500 движений в минуту, корректируя нажим и угол. Камера распознает проблемные зоны, а ультразвук удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
0: Техноджунгли.
1: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей. Но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: У нас рекламируются все.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина 155.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник. Праздник с белорусским колоритом.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
4: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
3: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +7 529 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. С 1 мая в Беларуси пенсионерам предоставляется скидка 50% на проезд в поездах региональных линий эконом-класса. Это предусмотрено указом президента Беларуси Александра Лукашенко от 29 апреля 2011 года. Для приобретения проездного документа билета со скидкой необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения, а также иметь его при себе во время поездки. Предоставление данной льготы не предусматривается при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий с нумерованными местами, а также при проезде в поездах городских линий. Фестиваль блогеров «Женщина. Моя страна» прошел в Минском районе. Блогеры встретились в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта. Креативная площадка собрала участников со всей страны. Главная тема – год белорусской женщины и влияние прекрасной половины на формирование общественного мнения. 1 мая в Гомеле порадовал горожан сразу несколькими спортивными событиями. Зрелищные водные регаты. Мы вместе пришли полюбоваться, взрослые и дети. Многие пришли с семьями. На СОЖ вышли ребята из 14 профсоюзных спортивных школ областного спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси. Водный парад объединил легкие байдарки, каноэ, парусники, лодки и легкоатлетический пробег. Преодолели люди разных возрастов. Они продемонстрировали, что бег – это здоровье и позитив. В продолжении темы сегодня в Гомеле марафон объединил любителей бега в ритме движения. Город над Сожем вновь объединил их. На улице Волгоградской рядом с бассейном «Дельфин» стартовал гомельский марафон, в котором приняли участие как юные любители бега, так и опытные бегуны, для которых марафон – образ жизни. И к новостям партнера: только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
7: Новости искусственного интеллекта.
8: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
9: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
8: Достаточно сказать: «Алиса, включи «Гомель ФМ».
9: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
10: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекцію упригаженні са срэбра, натхнённыя роднымі сімвалами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайце zika.by і па телефону 8029-324-6666.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0232 34 19 20.
3: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.
6: Музыка твоей страны.

0: Моя реклама.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2020».

0: 2026. По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-Древ.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Второго мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 14 до 19 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
3: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. С 1 мая в Беларуси официально стартовал купальный сезон. Он продлится до 30 сентября. По всей стране к отдыху воды подготовлено более 500 оборудованных пляжей. Следить за порядком будут 340 спасательных объектов, 68 спасательных станций, 113 постоянно действующих постов и 151 сезонный спасательный пост. Купайтесь только в разрешенных местах, не оставляйте детей без присмотра и не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Берегите себя. 61-й истребительной авиационной базе прошел день открытых дверей, приуроченный к 75-летию со дня ее образования. Командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Лукьянович отметил, что пилотам присущ не только профессионализм, но и прекрасное человеческое чувство ответственности и долга перед Отечеством. Гости увидели выставку авиационной и военной техники, средств связи, зенитных ракетных радиотехнических войск, а также образцы стрелкового оружия. В областном центре во второй раз прошел Гомельский марафон. Здесь собрались более 500 любителей бега из Беларуси, России, Китая и стран Латинской Америки. Участники могли выбрать одну из трех дистанций. Забег стартовал возле бассейна «Дельфин» в благоприятных погодных условиях и в дружной атмосфере. Победители на дистанциях получили ценные призы и денежные сертификаты. Все участники – стартовый пакет и памятную медаль. В Жлобине состоялся турнир по колке дров «Як батька навучил». В соревновании приняли участие 14 команд, претендовавших на звание самых ловких и сильных. По итогам турнира были определены победители. Первое место занял Жлобинский мясокомбинат, второе – Краснобережский аграрный колледж, третье место досталось команде Жлобинского лесхоза. Звание лучшего раскрежовщика присвоено Алексею Пацукову. И к новостям партнера, только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на Goldring Buy по телефону 8029-232-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей, отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
6: Прямо сейчас. Парад планеты на Гомель-ФМ.
4: Хочу поделиться с вами новинками, которые сейчас популярны в разных частичках нашей необъятной планеты. Привет всем, кто настроился на волну Гомель-ФМ. Меня зовут Олеся Василькова. И специально для вас 10 лучших хитов на разных языках.
6: Парад планеты.
4: Недавно в сети завирусился кавер на песню «Седая ночь» Юрия Шатунова, созданный искусственным интеллектом в стилистике песен Канье Уэста. Кавер опубликовал артист по имени Август Септемберов. Он, кстати, не первый раз переосмысливает российские хиты, используя ИИ и голоса современных популярных зарубежных артистов. И уже не имеет значения, что Канье Уэст никогда не исполнял «Седую ночь». Все равно в итоге первое место в мировом чарте «Шазам». А звучит действительно стильно и шедеврально.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8 0 29 299 0202 или по телефону 102.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
3: Парад планеты на Гомель-ФМ.
4: Группа Мьюз представили клип и песню под названием «Be With You». Она войдет в их новый, 10-й по счету альбом «The Wow Signal», релиз которого состоится 26 июня. Как и многие треки группы, новинка отличается эпичным звучанием и на этот раз электронным. Кстати, это будет первый альбом Мьюз почти за 4 года.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Известная болгарская певица Лидия недавно выпустила трек под названием «Охрана». Я влюбилась в охранника. Для сердца нет правильного или неправильного. Ты пришел защитить меня, а потом украл. Предлагаю оценить новинку прямо сейчас.

0: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: А помните песню группы «Дискотека Авария» под названием «Кукла»? Сейчас послушаем новый вариант этого трека. Лично для меня оригинал, конечно, ближе, но этот ремикс тоже цепляет. Но почему-то мне кажется, что голос этой девушки по имени Вон Амур тоже сгенерирован искусственным интеллектом. Но это не точно.
2: И кто любовь?

0: Планеты на Гомель-ФМ.
1: Это парад планеты, где я вас знакомлю с хитами разных стран мира. Еще один завирусившийся в соцсетях трек предлагаю послушать прямо сейчас. Это вовсе не новинка, а песня, которую мы все знаем еще с 2013 года. Стромае «Папауте». Давайте послушаем обновленную медленную версию, которая сейчас в тренде. «Папа, где ты?»

0: Планеты на Гомель-ФМ.
1: Время послушать классный дуэт. Чувственный голос певицы Кароль Джи идеально сочетается с голосом Энрике Иглесиаса. Правда, насколько я поняла, трек был создан с помощью искусственного интеллекта. Да, технологии вносят свой вклад, но благодаря этому получаются вот такие прекрасные песни.

0: Своя реклама.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
3: Включай любимое радио. В Гомеле Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Ты слушаешь

0: Парад планеты на Гомель-ФМ.
1: Когда я впервые услышала следующий трек, то подумала: так, интересно, в какой же стране живут исполнители? Оказалось, что Алекс Альта – это музыкальный продюсер из России. Совместно с певцом КДДК записали трек под названием «1-2». Мне лично очень понравился. Надеюсь, вам тоже зайдет.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Второго мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 14 до 19 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
4: Парад планеты.
5: В прошлом году ежемесячная аудитория на Spotify турецкого певца AT242 достигла примерно 6,5 миллионов слушателей. Благодаря этому он стал вторым по популярности артистом в Турции. Звучит впечатляюще, так же, как и его трек под названием «Маратон» в параде планеты.

0: Планеты на Гомель-ФМ.
1: Элени Фурейра – греко-албанская певица. Свою музыкальную карьеру она начала в 2007 году. С тех пор выпустила 6 студийных альбомов. Фурейра также участвовала в конкурсе песни Евровидения 2018 с песней «Фуэго». Ну а сейчас для вас новинка «Дискотех».

0: Парад планеты.
1: А сейчас в параде планеты южнокорейская группа Blackpink. Одна из самых продаваемых женских групп всех времен. С более чем 40 миллиардами прослушиваний и 20 миллионами проданных записей по всему миру. А также они являются самой просматриваемой группой на YouTube. Такие классные девчонки не могли не попасть в мой хит-парад.

0: Blackpink in your area. А я хочу напомнить, что новинки на разных языках можно услышать в параде планеты со мной, Олесей Васильковой. По субботам в час дня и по четвергам в 9 вечера. Не пропусти топ-10 лучших. Пришло время прощаться. Услышимся в эфире.
1: У нас рекламируются все.
2: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно.
3: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
4: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов у поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Апранайся, одень абутак мясцовых вытворцаў, гатуй з мясцовых прадуктаў, транслюй і слухай беларускую музыку, чытай і размаўляй на беларускай мове, дай зніжку на родныя тавары, ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца родная, сваё.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343-343.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Белорусы начали получать СМС-сообщения о том, что их аккаунт в Telegram будет заблокирован. К сообщению прикреплена мошенническая ссылка. Ни в коем случае не переходите по ней. Проверить подозрительный ресурс можно на сайте проверь.бел. Автопробеги в России и Беларуси объединили города и поколения. В России с открытием мотосезона стартовал автопробег «Одна родина, одна семья», посвященный памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. Три экипажа на автомобилях УАЗ отправились в путь через всю страну, делая остановки в городах, где к колонии присоединяются новые участники. В Беларуси военнослужащие сил специальных операций провели автопробег по памятным местам Минского района в преддверии Дня Победы. Завершилось мероприятие у Кургана Славы, где участники почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. В Гомеле школьники торжественно заступили на вахту памяти у мемориалов областного центра. У Вечного огня на Аллее Героев и у подножия Кургана Славы собрались учащиеся городских школ. Юные патриоты несут вахту памяти, чтобы сохранить правду о подвиге советского народа. Вахта памяти продлится до 9 мая, дня 81-й годовщины Великой Победы. Открытие фонтанов – яркий символ наступления летнего сезона. Центральная районная организация «Белая Русь» приняла участие в масштабном празднике, на котором ярко и по-весеннему открыли сезон фонтанов в центральном районе Гомеля. Самый красивый у цирка, самый необычный в сквере Сухого, самый любимый детьми в сквере Громыка. Активисты организации развернули интерактивную площадку с настольными играми и викторинами для взрослых и детей. И к новостям партнера, только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера.
8: Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение.
9: Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
10: Дай мне ударных!
11: Радиовечеринка «Электроника без границ».
12: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 35 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
4: И стань частью нашей команды.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Второго мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 14 до 19 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Героями анекдотов и шуток могут быть исторические личности, выдуманные персонажи, действующие политики, бизнесмены и просто известные люди. А могут быть и автомобили. 22 ноября 1960 года с конвейера запорожского завода «Коммунар» сошла первая промышленная партия автомобилей «Запорожец» – ЗАЗ-965. В СССР автомобиль пользовался популярностью в значительной степени за счет относительной дешевизны. Он стоил вдвое дешевле «Жигулей» и втрое «Волги». ЗАЗ был единственным автомобилем в Советском Союзе, который также выпускался с измененными для инвалидов механизмами управления. Такие версии в простонародье называли инвалидками. И распространялись они через органы соцобеспечения среди инвалидов различных категорий. Несмотря на постоянные шутки по поводу заднемоторной компоновки автомобиля, следует отметить, что в конце 50-х, период, на который пришлась разработка обеих поколений запорожцев, заднемоторная компоновка находилась на пике своей популярности по всему миру, в том числе США и Европе.
0: Олдскулы свело.
2: Практически каждое поколение запорожцев в народе получало свое прозвище. ЗАЗ-965 за характерную форму кузова называли горбатым. А следующее семейство ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 за выступающие сбоку воздухозаборники прозвали ушастыми. Когда же воздухозаборники на ЗАЗ-968М убрали, машину тут же нарекли мыльницей. Интересно, что основным прототипом ЗАЗ-965 был Фиат 600, по крайней мере в отношении общего дизайна кузова, частично независимой пружинной задней подвески, рулевого механизма и трансмиссии. Двигатель «Запорожца» был весьма редкого в мировом автостроении типа. Четырехцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения и расположен сзади. Машина имела две двери, которые открывались назад. Заднее и лобовое стекла были взаимозаменяемыми. А еще была бензиновая печка, благодаря которой «Запорожец» был не только самой теплой легковой машиной, но и, наверное, самой пожароопасной. Выпускались также экспортные варианты, в том числе и с рулем справа для стран третьего мира, где левостороннее движение. Всего с 1960 по 1994 год на ЗАЗе было выпущено более 3 миллионов машин. В последнее время коллекционеры раритетных автомобилей стали скупать запорожцы. Например, цена горбатого составляет несколько тысяч евро. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
3: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155. Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Некоторые документы белорусы могут оформить бесплатно 8 мая. В преддверии Дня Победы нотариусы Беларуси проведут республиканскую благотворительную акцию по бесплатному консультированию граждан. Эксперты помогут с оформлением наследства, удостоверением доверенностей, составлением завещаний, брачных договоров, сделками по недвижимости и транспорту, исполнительными надписями и другими нотариальными процедурами. Адреса, контакты и график работы на сайте Белорусской нотариальной палаты «Белнотарибай» в разделе «Найти нотариуса». Большой театр Беларуси 7 мая накануне Дня Победы представит проект «Патетический дневник памяти». Постановка создана в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков на основе произведений белорусских композиторов и документальных свидетельств трагедии героизма белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В проекте заняты все коллективы театра, труппы оперы, балета, хора и детского музыкального театра студии. Около 300 человек. В Мозырском районе спасатели помогли автобусу, застрявшему в песчаной яме. Накануне вечером спасателям сообщили о необходимости оказания помощи в извлечении рейсового автобуса, следовавшего из Мозыря, который застрял в песчаной яме вблизи деревни Моисеевичи на проселочной дороге. Работники МЧС при помощи троса отбуксировали автобус. Он самостоятельно продолжил движение. Пострадавших нет. Сегодня набережная Гомеля вновь превратится в место праздника. Концертно-развлекательная программа «Старая пластинка. Золотая эпоха» стартует в 17.00. В программе «Викторина. Секреты города над Сожем» выступление музыкантов. В 20.00 начнется дискотека под открытым небом. И это далеко не все. Гостей будут ждать вкусные угощения в торговых домиках. Шашлык, шаурма, мороженое и многое другое. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваш авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
7: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Подвесное кресло всего за 279 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: домом для беспритульников. Затем Хальчанский палац был клубом, а потом конторой мясового колгасу. Сегодня сядиба Халецких находится на балансе Гомельского палацово-паркового комплексу. З'являється часткой туристичного маршруту «Малое золотое кольцо Гомельщини» и уваходить у некоторые оглядные экскурсии по области, а так само туры выходного дня по Беларуси. Вёска Хальч находится усяго у 23 километрах от Гомеля. Доехать до яе можно с автовокзала на автобусе «Гомель-Ветка». Спадзяемся, что поездка станет выдатной и принесе шмат цікавага. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Твоя реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-древ.бай.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Третьего мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей, как крепкое рукопожатие. А термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
0: Техно-джунгли.
1: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами. В тестах 90% участников смогли на ощупь отличить гладкую поверхность от ребристой. Уже 50 пациентов в Бостоне получили протезы с E-Dermis. Один из счастливчиков, которому досталось это чудо техники, говорит: «Я впервые за 5 лет почувствовал, как дочь держит меня за пальцы». Вывод очевиден – это не просто технология, это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли. Музыка твоей страны.

0: тише, тише.
1: Реклама на радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
3: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидации серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. В Музее народной архитектуры и быта прошел фестиваль блогеров «Женщина. Моя страна». Блогеры делились личными историями успеха, взлетами и падениями, а также лайфхаками. Например, как совмещать свой путь в благосфере с работой многодетной мамы. С 17 по 19 июня в Минске пройдет третья международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность Беларусь-2026». Это площадка, где в одном пространстве соберут технологии и решения для самых разных направлений – от общественной безопасности до охраны границы, медицинной катастроф, киберзащиты, оповещений и специальных средств для профильных служб. Для участников это возможность показать разработки, найти партнеров и выйти на профессиональный диалог. Заработал за счет госпредприятия. Оперативники БЭП Гомельщины совместно с коллегами из комитета госконтроля установили схему мошенничества. Так, 52-летний предприниматель по договору подряда с одним из крупных предприятий агрохимической промышленности страны осуществлял погрузку удобрений для сельхозорганизаций. При этом вносил в путевые листы заведомо ложные сведения о времени начала и окончания выполненных работ. Время указывал, но погрузку не производил, а оплату получал в полном объеме. Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество. Педагогическая династия «Судьба семьи» Житковичского района. Накануне праздника труда прошла торжественная встреча, посвященная чествованию педагогических династий. Председатель районной организации профсоюза Василий Лисько вручил педагогам благодарственные сертификаты и произнес теплые слова признания. Он отметил, что мы отметили вклад не только учителей, но и целые семьи, чья судьба неразрывно связана со школой и районом. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
6: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
7: Передаем утренний выпуск последних известий.
8: Гомель-ФМ – это радио.
9: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
8: Радио – это звук.
10: Доброе утро, дорогие друзья.
11: Дорогие друзья.
8: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
12: И стань частью нашей команды.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
4: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Не тормози. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сегодня сложно представить свой гардероб без спортивного костюма. Он давно стал не униформой для занятий спортом, а удобной, стильной, повседневной одеждой. Но для этого спортивной моде пришлось пройти долгий путь развития. Можно сказать, что отечественная спортивная мода началась с трикотажных треников. Именно легендарные синие тренировочные штаны с растянутыми коленями стали символом принадлежности к спорту на несколько десятилетий вперед. Треники предназначались для любого повода. Пробежка на стадионе, утренняя зарядка на балконе, встреча с друзьями, поход в магазин. Везде, где предполагалось наличие одежды, доминировали именно они. Немного позже к тренировочным штанам добавилась синяя мастерка с замком на вороте. Она стала настоящим символом Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Говорят, что уже в 60-е свитер с застегивающимся воротником и надписью «СССР» стал очень редким продуктом. Его было тяжело купить обычному человеку, и зачастую он передавался в наследство от старшего поколения. Еще одним важным спортивным элементом того времени стала белая хлопковая майка на широких лямках. Майка-алкоголичка, как ее станут называть позже, быстро вошла в обиход советского человека и считалась как элементом нижнего белья, так и частью спортивной формы. Показательно, что подобные майки-алкоголички имеют плохую репутацию не только у нас. В США бельевую майку называют «wife beater», дословно «избиватель жены».
0: Олдскулы свело.
2: В 60-е годы на прилавках появились красные и синие модели спортивных костюмов, откровенно скопированные у Adidas. Конечно, встречались импортные изделия, но это были очень редкие единичные случаи, и их хранили для особых выходов в свет. Рядовой советский гражданин Советского Союза узнал, что такое Adidas, только в 70-х годах. Большим толчком этому стал показ спортивной телепередачи «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». Само определение «адидасовский» появилось примерно в это же время. Тогда же народ узнал, что любая импортная вещь – это фирма. Именно это понятие станет определяющим принадлежность к определенным слоям общества в 90-х. Первая половина 90-х годов у многих ассоциируется с бандитами. Если новые русские надевали малиновые пиджаки, то рядовые члены околокриминального мира выбирали подчеркнуто спортивный стиль. В этой среде было круто носить тот самый фирменный спортивный костюм, который сочетали с массивными кроссовками или лакированными туфлями. Ну что, олдскулы свело?
1: Не тормози.
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
2: Третьего мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Реклама на радио. Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20. Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
1: Голоса Беларуси.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 12 июня. К проведению праздника, как и в прошлом году, подготовлены методические рекомендации. В них определены основные подходы и направления организации выпускных вечеров, от сценарных решений до всех необходимых организационных вопросов. Основной площадкой для проведения выпускных традиционно станут школы. Вместе с тем, если возможности учреждения ограничены, например, из-за большого количества выпускников или особенностей застройки, мероприятие может быть перенесено в социокультурные учреждения. Речь идет о театрах, кинотеатрах, домах культуры и центрах творчества. С 1 мая по 1 июня в Беларуси пройдет акция «Вне зависимости». Министерство образования запускает республиканскую профилактическую акцию. Главная цель – уберечь подростков от вовлечения в употребление и распространения наркотиков в преддверии летних каникул. Педагогам доступны готовые материалы, матрицы занятий, памятки для родителей, сценарии собраний, листовки о реальных сроках и мифов о легких наркотиках. Все это размещено на национальном образовательном портале. Около 20 тысяч цветов высадят коммунальщики в Лоеве. Работники участка по озеленению райжилкомхоза выбирают яркие и устойчивые сорта, которые будут радовать глаз на протяжении всего лета. В фаворитах георгины, виола, астры, бегония, петунии, цинии, бархатцы. Тысячи растений украсят райцентры, создадут атмосферу уюта и гармонии. Кроме того, планируется закупить около 800 декоративных кустарников и 400 деревьев, которые тоже найдут место в ландшафте Лоева. В областном центре во второй раз прошел гомельский марафон. Среди участников были гомельские правоохранители. Программа включала три дистанции. Классический марафон 42 195 метров, а также более доступные 10,5 километров. Небольшая разминка перед стартом, и ровно в 9 утра на дистанцию вышли участники марафона и двух забегов. После финиша всех ждала традиционная солдатская каша и горячий чай, приготовленные полевой кухне войсковой части 55-25. Каждый по завершению забега получил заслуженные памятные медали. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Опять вставать.
7: Куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-древ.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343 343.
3: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Гомель. 3 мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-02-02. Или по телефону 102.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В Беларуси завершилась масштабная программа «Дней культуры Республики Таджикистан». Яркий концерт под названием «Созвездие дружбы» прошел в Витебске. Молодечно. Почетным гостем на мероприятиях стал чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Бахтавар Сафарзада. Дни культуры Таджикистана в Беларуси стали уникальной возможностью познакомиться с богатым и самобытным наследием этой удивительной страны и насладиться выступлениями лучших артистов. Посевная в Беларуси набирает обороты, в южных регионах уже завершен активный сев ранних яровых зерновых с хорошими темпами работы по сахарной свекле и рапсу. Особый акцент делают на кукурузе. Задача – превзойти по урожаю прошлый год, а он для аграриев Брестской области и всей страны был успешным. Только в первом регионе намерены получить около 2 400 000 тонн зерна. Комитет госконтроля открыл горячую линию по вопросам вступительной кампании этого года. Обратиться можно в будние дни с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. Звонки будут ждать как в Минске, так и во всех областных центрах. На вопросы вступительной кампании в Гомельской области ответят по телефонам 23 83 85 и 23 83 68. «Знай наших» гомельчанка Дарья Веренич выиграла вторую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана – Баку. Грация стала призером в упражнении с булавами среди сеньорок. Дарья Веренич набрала 28,350 балла и завоевала серебряную медаль, уступив только израильтянке Даниэле Муниц. Тройку замкнула итальянка София Рафаэли. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на четверг 21:00, суббота 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
4: И стань частью нашей команды.
5: Лучшая не краины.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Третьего мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи – так называлось объединение молодых людей с одинаковыми интересами и целями. Оно было создано в 1918 году по инициативе Ленина и стало одной из самых весомых организаций в Советском Союзе. Комсомол был строго иерархической организацией. Он состоял из множества различных отраслей и структур, от местных отделений до Центрального комитета. Деятельность ВЛКСМ была направлена на духовное и физическое развитие молодежи. Главная цель – вовлечение подрастающего поколения в активную политическую и общественную деятельность, пропаганда коммунистических идей и привлечение молодежи к строительству социализма.
0: Олдскулы свело.
2: В ряды комсомольцев принимали парней и девушек от 14 до 28 лет. До этого они должны были побывать в рядах октябрят с 7 до 9 и пионеров с 9 до 14. Кандидатуру каждого пионера рассматривали в индивидуальном порядке. В идеале он должен был предоставить рекомендации опытных комсомольцев или членов партии. Заявление принимали в школьной комсомольской организации, а затем ребятам предстояло пройти собеседование с комсоргом, достойно пересказать значимые места из устава ВЛКСМ, ответить на вопросы о комсомоле и партии, перечислить важные даты, а также ордена, которые когда-либо получала организация. Сейчас комсомол является темой для исследований и дискуссий. Хоть эта организация и перестала существовать в 1991 году, но ее влияние на общество и культуру продолжает оставаться значительным. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Реклама на радио. Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
2: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваш авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
4: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
5: Дай мне ударных!
4: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
2: Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Третьего мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

У нас рекламируются все. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
3: Опять вставать?
4: Куда?
5: Зачем?
6: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
2: Тяжело просыпаетесь?
3: Да еще 5 минут еще.
2: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
4: И стань частью нашей команды.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сейчас машинами для детей никого не удивишь. Аккумуляторные, с электроприводом, на дистанционном пульте или прямым управлением. Самых разных дизайнов, расцветок и моделей. Дешевые с минимальным набором функций и дорогие лакшери-машины по цене полноценного автомобиля, напичканные полным фаршем. Но, как водится, прежде все было несколько иначе. Детская машина с педалями была настоящим чудом, объектом роскоши и вожделения каждого советского ребенка. В СССР существовали десятки моделей таких педальных машин. «Москвич», «Ракета», «Победа», «Радуга» и множество других. Все они были выполнены в лучших традициях советского дизайна с вниманием и любовью к деталям. Кроме того, все они обладали по-советски надежными конструкциями. Качеству железа, кстати, сейчас могут даже позавидовать производители некоторых современных автомобилей. Правда, были такие машинки у редких счастливчиков. Многим о такой технике приходилось только мечтать по нескольким причинам. Первая причина – стоили они дорого. К примеру, педальный «Москвич» мог обойти от 25 до 35 рублей, что немало для тех лет. Вторая причина – это пресловутый дефицит. На всех желающих автомобилей не хватало, как больших, так и маленьких. Ну и третье – жилищные условия многих советских граждан просто не позволяли иметь такой объект. В квартирах ее просто негде было хранить.
0: Олдскулы свело.
2: Кстати, производились москвичи педальные на масштабном конвейере, самым настоящим. Выпускали их порядка 200 тысяч в год. Поэтому машинка эта была наиболее распространена у счастливых маленьких автовладельцев, нежели другие марки. Помимо возможности толкать педали, в этой машине была опция включения фар, работающих от батарейки типа «Планета» на 4,5 вольта. Увы, только передние фары. Задние хай-тека были лишены, поэтому стояли обычные катафоты. Появление такого авто во дворе вызывало небывалый ажиотаж и зависть, а счастливый хозяин становился другом всем и каждому. У машинок, впрочем, был и существенный недостаток. Их устройство было рассчитано на возраст 4-5 лет, определенный рост и достаточно худосочное телосложение. Так что, к сожалению, пользоваться ими удавалось фактически в течение лишь одного летнего сезона. Потом авто либо переходило по наследству младшему в семье, либо отдавалось или продавалось друзьям, знакомым или родственникам. Те, кому было где хранить подобные игрушки, даже собирали коллекции, которые сейчас можно продать за достаточно большие деньги. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Третьего мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
1: Техно-джунгли.
2: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: познакомили. 21 час.
1: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
2: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваш авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
3: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Третьего мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

3 мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: нас рекламируются все.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки. А порой и не только мальчишки. Технологический процесс не стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающее такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
0: Техно-джунгли.
1: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Твоя реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

3 мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.